свете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: Alo, dadasi, suyunchi bor.
1: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
0: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
2: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Не просто оркестр представляет концерт Best of Не просто поп. Более 50 поп-хитов за один вечер в исполнении большого симфонического оркестра, хора и солистов. Для вас прозвучат песни Tokyo Drift, Britney Spears, Shakira, Bruno Mars, Beyoncé, The Black Eyed Peas, Jennifer Lopez, Псай и другие. Ташкент, 26 сентября.
4: Пуль керакма? Давр банктан расми даромадсиз 300 миллион сомгича микрокредит. Пульни ишлатинг, 30 кунда кайтаринг ва умуман фоиз толамаинг. Батафсил 1284 қисқа рақами ёки Давр банкнинг ўзингизга яқин филиалига муроҷиат қилинг.
5: Хит FM реклама бўлими 33 598 00.

0: Tongdan kechasi kigich ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Alo, dadasi, suyunchi bor.
2: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
1: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
3: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
4: Не просто оркестр представляет концерт Best of Не просто поп. Более 50 поп-хитов за один вечер в исполнении большого симфонического оркестра, хора и солистов. Для вас прозвучат песни Tokyo Drift, Britney Spears, Shakira, Bruno Mars, Beyoncé, The Black Eyed Peas, Jennifer Lopez, Сай и другие. Ташкент, 26 сентября.
5: Пульки Рахма, Давр Банктан, Расми Дароматсас, 300 миллион сомгича микрокредит. Пульны ищетин, от скунда кайтарин, ва умуман фойс толемен. Батавсан, 1284 скаракама, йоки Давр Банктин, озингизге якын филиалыге муражатхнин.
3: Футболда хаяджан ва чанкак энг юкары нуқтаге чыкканда. Гидролайф ярдамга келади. Har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
6: Gidrolife reklama bo'limi
3: 33 598 00.

0: Не просто оркестр представляет концерт Best of Не просто поп. Более 50 поп-хитов за один вечер в исполнении большого симфонического оркестра, хора и солистов. Для вас прозвучат песни Tokyo Drift, Britney Spears, Shakira, Bruno Mars, Beyoncé, The Black Eyed Peas, Jennifer Lopez, Psy и другие. Ташкент, 26 сентября.
1: Пуль керакма, Даврбанктан расми даромадсиз 300 миллион сомгача микрокредит. Пульны ишлатинг, 30 кунда кайтаринг ва умуман фоиз тўламанг. Батафсил 1284 қисқа рақами ёки Даврбанкнинг ўзингизга яқин филиалига муроҷиат қилинг.
2: ТИТАФМ реклама бўлими 33 598 00.

0: Христох Раулянтинкес. Хит ФМ.
1: С того самого рассвета твое имя ждет планета.

0: Hit FM. Hit FM. Но ОДТ. Позитив. Узгеча.
1: Как ты предлагаешь мне спокойно дышать? Как предлагаешь просто взять и уснуть? Если я чувствую, как-то

Вроде бы все решено, и мы поняли, мы слишком разные. Я не твое, ты не мое, с нами все ясно, да. Да, разошлись пути, каждый сам по себе.

свете. Мы два боевых пистолете, и нам не нужен глушитель, но не работают сети. Хмурый февраль на репите, а я все жду тебя в